0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчон, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгэштай, сан хун дугу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши.